0: А? Не знаю, что это вам. Ай! Кичи-чи-чи-чи, бум-бум-бум, конган, ай, конган, чеман, конган, конган, чеман, конган,
1: конган, чеман,
0: кичи-чи-чи-чи, бум-бум-бум, конган, чеман, конган, конган, чеман, конган, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман, конган, чеман,